ᱱᱟᱝᱛᱟ ᱥᱤᱱᱦᱮ ᱡᱚᱝ ᱟᱨᱜᱱᱤ ᱞᱤᱥᱛᱞᱮ ᱮᱠᱚᱨ ᱡᱟᱝ ᱨᱚᱱᱤ ᱥᱤᱱᱪᱤ ᱜᱮ ᱪᱤᱨᱟᱝ ᱡᱚᱢ ᱵᱟ ᱥᱤᱢᱪᱷᱚ ᱭᱟᱜᱟ ᱠᱚᱴᱤᱠ ᱥᱤᱭᱚ ᱛᱟᱱᱤ ᱡᱤᱱᱟ ᱫᱮᱨᱤᱝ ᱫᱤᱱ ᱥᱟᱱᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱟᱪᱤ ᱥᱤᱱᱦᱮ ᱡᱚᱝ ᱟᱨᱜᱱᱤ ᱮᱠᱚᱨ ᱠᱟ ᱛᱟᱱᱫᱟᱱᱤ ᱭᱟᱝ ᱠᱟᱛᱟ ᱥᱤᱪᱤᱱ

0: 다인이 나양 지 니캅스 지 캅캅스 디모데 토욘엔 샤가레 토욘엔 나야 지 셈나즈 갔다베다 셈싱라고 요 디모즈리 덴손디 타가 타 아다 지 장거 치즈르 콘진 차르즈르 콘나 초슴즈르 콘나 다른 그 지 회흘럭 거리아 뜨 흥알림 바빠이 타니 지 낙사르츰 구쇼가 양 뜨 난단드로 잡난드로 어용타지다 캬브르도 뜨 지 다 소에 잡식즈르 콘나 초코타니 지 쇼킹게 타다 뜨 바반로 이촌다 다 마음 바른 그 사르츰 뜨 지 흥알리다 지 토브그리 오빠 디모즈클람 칸조 오다 삼조 다 티쇼가 뜨 지 니버다 바빠이 고 삼슴진자 디모겐 차르진자 얀 타니 다 다르간다즈난 예소오트 존통 шогде тэгэ чизэр конэрэу сарцэм дроу типшога тэгэндэм инэрэ тэнэ та маамба кале кале дром дромэ тэнэ дром дромэ типшога кале кале комбарпо самджо тимондаян дая ингэ кап капсэ саунэ тэнэ дихэна дром дромэ зиктэрэн карсан нэ татанга нэ нэр гэн лоцэн дэнэ дром дромэ зик типжэнэ на сюшэна тэгэ йэгэ йитсэкэ дром дромэ зик лон дёнэ на танда тэгэ жопша тонгэ тани я дром дромэ тэгэ кэргэ цангви чачу мо ма цанэ нэ на та нэ тэгэ чиг зэркэндэрэ троллэгэн да зэркэн чукка картерян тати танга тицот тати мозык гонре те сочи тон метраж ю сарев самсам тимон дазре тен сонди та жангын чаржер тавна токтонго чи жонтон ер боз анжонте тане кале дром жангыр танга комба пе тане та чи шок канга так чи кычонзы тапчина чукка сам дю тимог цоранда тоно викапс тане дром жангы шо чи бат гогав самсам дже тимозген
1: же же же та чи на лура чунг лутер
0: лосим чи сочи тало
1: Жи жи. Та сонба бузгин етіні, лғапыр та жонтан базгин етіні, та лусымшы сошигин суагын ямын йоке йоуни. Енан даму нажын гэхгавда, ани ондам оремо. Тэгэна маму бана кю сарсумга ламка ғарли яңни, маму бана ки суагын яңжын дейни, оронранг чулон чен бузг хшыгы йонтамни, рахим хондэш нэнго.
0: Ласо лахсу, гадан чек.
1: Я, я. Я. Я чё дэму?
2: Дэму герган.
1: Rētikna tātāng jāyūng wā kā dōntōng dāndar kāp dēmbā gā chūnē shārgāng sāmbā tūnū tēm rēs shē?
2: Gārīn shēng kērkān.
1: Tēkana kio tātāng tūnū gā shārgā tūpchī kū gā sāmshī kā rē?
2: Tērāng tā jāyūng wā jī kāp dēmbā gā dōntōng dāndar tī chū dā ngē gā tsam rōng nē zō zē rāndā chā gāng sāmbā tō bā kā bō
1: shōng.
2: Rē rē, Ниш царга.
1: Олу них царгарела. Рета лура чонга. Тэгна нэцу сэгунонд чэта гэйн уэка донтон дэндэрэ тадыгэ рэчэнэ на рэнгэ чрэж гонзэг та дэгэ уэка зэр тад харакар тонэ.
2: Тома жина дэнда чирэ та нэцу нэ гупэ гупа та мэйю ина та чага лэнчу тэ мэйю марэ. Чумсэн кайсэн на ngэ ла ина та хян сэ юнга дэнда ягэр та тэнэ тэбэ кэлэ ка мамбо зэ хэ чэньо. Deshine ne lo som xie zhi xi ne tene leka tene tong bari. Leka tene tong ne tene lasa la ya yong. Tene soso ku puksam zena chu zamrung zhe jen na re. Longye ku pabri zhi jita nga rang puksam tabi zin. Tanda ji xie tene ane rangye ke pecha mangpo je lo bari. Pecha di chu day na ta pema tse ten ke zamrung mangpo je la bari. De la ji tene pema tse ten ke zamrung de chi miksar ca wo dang. Yang na pyo ki tumo ma inbi, eni zamzhong ki tsumshi tena do samsang ji di ki bhagja tang, dene nubling ki zamzhong kakhe teji eni sozo lo bhagja xa, dene somne kare se zo na sozo de xiang tang, dewa, dazo leka mangpo je xe tang ni, eni nyamnyong tena sa je eni de nezo se jo, nda jo ka gulong tena se je ta.
1: Zhe zhe, ta maung pa na ringa sarsung ka charja chamo yo?
2: Tā māo bāi nā, tā sō sō gā dērāng nēzō sī kōchū tā jāyōng kāp dōmbē gā xiākā sī tōp tā. Tān tā yīn jī nā, sō sō gā mīgīr tā gāng yī zī kō nā tā wīr rāng gā tūmō mā yīn bē xiār chū gā nzē tō zī nā chū, tā tā rā jī gō yō rī sām sām sī tō, tā jūm zēng kā rī zī nā, tā tā pū jī tsum rī kī kī chū tō, anā pār chē bē nūm lēng gā tsam rōng tē tā lā pē tē. Din nā lōng lē nā sō sō tsa tōng mē bā, gēn shī mē bā. Dēn rā nā hī kē tsam zhōng māngbō jē, nyok tāng māngbō jē yōng dē gdō. Dēn dū, tā sō sō gē, tā kā rī sē nā, pū rāng lā yū bē, māng chū kī lā zhōng tāng. Dēn nē, mē rō dzē zhōng, ō yā, dēn nē, kē zār kī zhōng, dī tā bū lā, ལྷ ཏུང གི དེ ཤུ ཤི སི གར བ

0: Yahan Ретерин гзамжик тичлхчик татун лецинди нэрцомдгран гонзин йилтина терин гэлецинди нэ говдгшиёнас гэ цамба гани ю цамба дангбу лувсун кижэ сэлэнгра цамба гани ва блургэн рамбэдэн гайин терин гэл лувсун кижэ сэлэнгэ цамба ди нэ чимдэг чимцэн лувсуг чулавс эни гандрасиг тунан дэгсэ гон гланзэн дэмс говдгшиё лангзэн дэ тэнхтэн би кавдашин кэнэ жина дартам чулу вэргран чун кил чэгар зун мэрг жардл хобтаг гамамжэн рэмбандана ата улкайк гэргэн тэни шавашгылын дагын амжын бигэн нартгын бэм цэрэн ийн тэни цамбаг ниван дир нарвжын ул өргэн рам бирдэн гаг цамбанда говдгши ю дина дирэн дичлэгчи гэлэцэн динэнга цамбаг нимэни ми инаян цамбанда ниги чула нэгтэнийн кала гэнцэм ди говдгши ю ди дана ян ранын гэрга кан чирсо тэн фтэн би цамба сосог гэлэм ди сигжура тэни цамба сосог нэгтэн ди нянжу ревайн тарта лэцэн ди самзин нэгжэн би нэм кана би чуна ян чу лирг лирка нац хо гамманз гё чире лона чи чун ганжын ман буз гё чир динэнийн гэмгсэл дирэн гэ цамба тэнбу ловзун кижэ сэлэнгэ цамбан динэнэ гөрдгэси юу нэ джина та чимцэн ловзуг гөрөндэр хит динэ мэгсэл та дэрэнгэ лецэн дэ нянгунуг чони чимдэг намбазу ана яри сим хталих чиг нянжу ревайин дэтэгэ ргумар гумай джина ра чимцэн ловзуг тандэни лецэн жа джэбнюн юор гэргэн намбан сону ша джина ра шави нямнюн тэн джэг дэ чимдэг намбажи реваранд музура псэнюн юота тани рэнгэ шави нямнюн таблын мэнгпуз Өжетті та чимдығынан ба жүгі тавхи сонжығы шава сеттіп зойын жүгі дендіп рангымшынғы цытты капда маң бөрі шимнің ю. Дедан жүгі чимдығынан ба сонуш етчіна райын дадыңды фтэнбі дәні дәркібен жүгі нді чимдығы цұқындаранды мойын дейчілілігі рантон жергізгі лаканан цұқы ек та ғзанкүр чарийгін цұқынара ек яңна жүгі ловкөп гарту өмелі дәлі чимдығы Ржендэн набагыз гычыг юуну мыцык дэян ловжагын этэнэр тангтулы чимбуйи та чимдэг набан сону шэчинар чимдэг цонда рэрэг лаканы чига дабжур замзыг маймбр рангнан хангу вэнгу чоки чиг далини рангэ шайи гэгнэсэл нэв тангтэн би кабдара динэнг кыргэг натун гамманзыг тэрэндун рангвжинг шэкэра штуэнгэ юуныр дэдэгна чимдэг рэгам сону шэчинар янг дэла дэвжинг та рангэ чимцэнг ловзуонда гачны имба дэгэ мэксэлва имба ян рангэ сэмгу цигэрэ луну ючэр хэсамг тэгэ дэмүгэ кэргэ рива чэпузгэран томбузгэ юунура нива чапрвазгэ тонгэ юунугэр тэнгэ ингэ чу лорин жэркэлэ цэнам сону шэчинэ ян дэдэгдэр тамби дэдэнг дэр тави лэсэн дэв юзэн дэдэгэра ян тэмэр гобдгэ ягэ юуну томузгэ интэна дэрэнгэ лэсэн дэв жэти та чимцэнг ловзугэ горымди чола чимдэг мэксэгэ нива чимузгэ тонгэ юук тонур гу Ана ти нива томузгэ тонжугэ тавлым чэзгэ юук дэла сугэнгэ тэнэ кабдай жэйн үцэг янны ижи ян үгэ чимдгэна багэгэ мэгсэл кэхсэгэ нянжу ревазгэр аштанг нунзгэ нүтэ ян ятаны дарта дэрэнгэл эцэнди цэнба дэн бу нэнэ нэс сэгжу ел
1: Дамби хсун цэгэрэ на гайдэн ловийн дэн чуча лам чу юн
2: Дамби хсун цэгэрэ на чхлуа мэ би улорпэг жэх шуғба юн
1: Дамби хсун цэгэрэ на говр гави гдамныг джачар юн
2: Дамби хсун цэгэрэ на рэва гонвэй хуагсэм жэр юэнхэн юн
1: Ховсу кэвжэх шалэн
0: Ястердің ғысамгылан динан ба дарта дерінгілі цінді цамбадың бұ лосуң кі жасайлыңғы цамбанды насығы жүйел. Дігі ңи гуңнин цамжыр жүйван нғымжынды дерінгі лосуң кі жасайлыңғы цамбанды нға. Чимцан лосуғы чунді шиіні чимузғы тонгуғы лаңжынды музгин. Дедіңа дерінгі лаңжынды дыңфтанды. Тағы мүксілі чу ловсуғы көрі чему ұқсымғыныңғы, та чимцан ловсуғын қағы көрігіндейніңғы, та шайызғын царлыңғы жерімді чула, неба чимузғы тонғы ек, хүрчин чимузғы тевгі ек. Дәні қарсан дерінгі цуа ғумағы чуғы, ғане өра, ғанертің тұңфтан бе ғанадың қанғанғызғы ек. Оғанадың дырға ювсыңыра жердегі шүгіндейін тавхи сонжиг нивач муз шетип чиз жанан жиг далас го кабдай чи нуг чимдгнан базу деринг нингонго варлыгнди танава яридали шипка чиненжу ревайин тина деринг алганзынди чола чета дан сүси беркемжин дина тарта цолу оргран шун кыл чакар зон мырг жардыл хобжаг мамжан жамбандана тар кай гергин жатын инзинди кышаван диенген крюк тани карзан терин дем сонушачина та пежин нерге тун лобжа чимуг алхусу лобландана та чимгран шин гы чимсон лобсуг чилинди лобжун ек ек тина та ганда гам сонушачина чу лунго тамын гыша ю жерим дан тынби нямнюн мангпу зусгын юн юну мцк ндатандар тай кори чимбура лобжа чимунду жити ян зонлыгран шин гы лобжун ян юни зонлыглыглын гы нямнюн гамман зусгы юну гыртыни чимдгнан базу чи гамыгсык дерин глецин дечин нянжу орк штанг нонзгин ген

рангынгэр качазгы шашугана сугчо паша чөндө кыргын чөндө нясым кынгала канын жана шайдеги вгчыгынган банжыкконы татан кона гергингэр шаку кормынан мазгыра чүлетсиндин аны гергинзгэр ашиги чымдыгынан бары ванди таны шипкэч кишали юмта шайгы лобди та чымцанга кургиндана левшапти хойча ти чинамна рангынгэ ганкча шаванда жыпкону гашкапти ти чара джиндык оргызгыда тыпкы чеврэ сырас цымнага жайдали та цымна капата тому жып таранга кача го мургушил таранга капата тому гыдан томбуй нананане намба нацу тому ти штагону ненгону тому инжина шайх сиги шава чолум гла кани хырчинин амбан жокону мыцкыл хожун шипи корги югазган дончили тыпкы мену шай кыр гырга жимжу фубжун ичу тамчи кула ка хырчин тепкону шел марги бар тэгэ тзу инжина сиги немжок госара ти ансини чимцэнг корген татан начи чимсул югазг майын ната дарг вебдин дисран кори хамая цапкри кмени тэни хаман сону шечинара от рынрын хамарис кону гыртани шайинди чипсл гамсл чилиндали мела тэтанара мэдэг шран кориан шайинд дугуражи цапкр тонгони хама вебдин гванданара хсигчигачи цапкрз аргони кони тэмс тэтана тазурайан тангтлсиги иго кона гергэнграша куно чонатын дадык тана юкс тэни чу шипазг нарсунгу жэрмг чонди та хамаг нива тунг менуг чанда инжина самлул хобсогла кана тунг мени хамагрынг ниванд тунг мену дича юкс тэни шайиг царлунгу жэрм чонди ранг зигзиг чали дауну нэртэндэн юкс тэни комши зэнган жуктэпг мену тэни янг чис яизм чону шэчинара шайи ранг лоцу тон шайиг лобжунг чуа тэнтэн би ан канла канцунг чуа г гарнюгра тэтэн тэн бирэнг сэмкэмгэн жэртугра нацхузг юнг юну тэвжэн ди тэна тела янг чис кафтэнг сэмкэм дэ хсуа тэнтэни такэрг чуих гарнюг жэргэн дала жи сухтэн рангвзэнг ниванд тонгэмэни ди чанг юкс ди нэн нира атэрг нинка чинуда сайинди жигэн дэгэргэн жоргэн янгэ мэнуг нэртэнгдэ юкс да куна шэкуну чу рэнг шавара лихкара чэмцэнгдэг кэрг ргимхотэн хтэмби да хама бийтгэнд нямгэндэг тэвгэ мэнэ дарк мангбуз юнэр тэни гэнэркэм дэв жэрди хамаг шайигэн царлэнгэ жэрм дэ хамада дэн нипэртэн хог тачу лиркатира тонга шайин дгэргу шизина драш каму инэр та сэндун кани ёнжу каму згэнэр янэр жаян ачу ганэвэн дэ жэрчи жэртэм мэпа азэрзэ гэхтэнэ янжи шэтэп жутэвзга тавхи югари кантан канзг ёк дила качи дорна ёнжу тэ качинч тэгэ жэндэнгэ жапкэ ёнэзг ина куна гэргэнгэ шэкуну ота шайра нямгэ чи кала канцм гэрэнг гэ зоянчи хойчарэ ти хуйлгори ил тэвни тэм ина та пансм цугэ яндгэри чи чэсэ чира ян рангэ хойча та мэтвнара шайгэ лихка лигуну шайгэ шавар дэп гуну шайгэ липсянрэ гуну шайгэ хойча та гуну гэркам дита рангэр арцмни нямзэг гуни лидер гэзгэ шигна дита шайин дэ чи сэмхэра аргундэг маазэ тавгэс гуну тэр мума гэргэн амбаг шэньюн ону мэцэг лэсэн ди чуны чу хумаз гэл хобжун гэ нямнюн да лангон ну гэр кабаян дэмэз шэньюн а кэр мэргэн чуны шэ чина сиги хобжун а бапа цумба хобжун гэ чуны ди гала гансм гэ дигди маша кандэн ра яна чиг рангэн гэ асамби индоби азия сонэри малынна дэмди ди матым да яннара сэмхэ маани мада хри яси гону сэмхэ маним жу гэ гэрца да та кэнгрэзна о чиг чэннэн ра цхынэн чиг чиг олэтун гэ самба да чиг үти рангэ ама да чиг ла нада кысыги рангарынги чиг сема ңырд тимни рангарынги хеняңрыр деп тимни тимузгрис ранга амада да сиги хочатаны чиг лобжунги ньонни лобжан жонньонни тимузг мандара арджендэнгэн цуа ди чолада чиг чоара семхи манимби гони сигонуг мэрг цонсым дэгда мон цуни шечинара сиги вгчиг чепузг жиги ю кысыгон аман цуни шечина нин чиг цуат та цэчигэн цуатав үчүхтиарди рангжинг лихка камманс лиг юк риннай мургетич сэннгра чэннэн мела нима рири дер гарнгра зомба гисиг юк тана мун цуни шечин аринг ловжун ина нима рири ловгону хившадан манжак товжунра ловчли гут гону данжари тара хившах сарва рири нима рири дики жилин жогона му амагын яшту бутмуз чисга майонэр амагын цоая зонугар гарнгра семхит муз му чисга марчинэрд бол тарангаринги семжиачи тавгас рангарангисиги хриичу бабайичу хёр деп тавгас кону дэнжина та хамаз гжигну гвахчхрела тэгэ та хамаз унсун шичнар жиг лобжа сун масун ра рангэ жиг хвэчи арта хи мхи рангил хөвсөд гумян юмл
ཁྱི Gangtran damu ge kerge seni chapar waz ge thong ge yonu ge stangni ta chu rang ge kerge ne wo der tang chapar wan da tang ftan ti chimsang thoso ge chola ne wa chimu ge thong ge ges ta chimsang re ri ge kerge hwam chu cha hama re ri ge kerge tichul hama re ri ge samlu ge gortu ge tang ftan bi ta chimsang ge kwa ge ra kor ge man ra wa kang mang ge shung ge yonu ta ko na ger ge ngra sha ge yonu kerge rge wi cha ni wi cha tam chu ge damu ge kerge mug se ka na tun kang mang ge shung ge yonu da tam chu ge da chu Hamani giftin bi chimtsang korigi chungchung de dang tin bi dagzul yang sharan kori wardi kala kan da mug ni warang manra mang boz go thong yo nar de dang na kang tin go goni chapra chem bon de shira jir jira yobsang yu jug sam ba tar ni ju ta ga chine nu ta hamaz gam chuni she chinara o ta de zik khwam ju ta ayo wan mar ser jin da o de komi da nar jig ni nga kom go no mar ser jin da ta mug khar ga ᱡᱩ ᱥᱮᱪᱩᱡᱟᱹᱪᱤ ᱠᱷᱟᱱ ᱡᱩᱥᱟ ᱠᱷᱟᱜᱨ ᱪᱟᱝᱡ ᱪᱤᱣᱞᱟ ᱛᱟᱜ ᱛᱮᱵᱡᱤᱱ ᱢᱟᱭᱤ ᱯᱨᱟ ᱨᱟᱝᱨᱟᱝ ᱜᱟ ᱱᱤᱪᱞ ᱢᱚᱢᱟ ᱛᱟᱛᱟᱝ ᱛᱟᱢᱵᱤ ᱛᱟᱪᱩᱫᱤ ᱞᱟ ᱠᱷᱟᱡᱤ ᱡᱟᱨᱪᱤᱨᱟ ᱭᱚᱵᱥᱟᱝ ᱭᱟᱨᱟᱡᱤ ᱞᱟᱜᱪᱤ ᱭᱟᱨᱛᱩᱱ ᱭᱟᱨᱪᱤ ᱠᱮ ᱥᱮᱢᱛᱟ ᱪᱤᱜᱤ ᱭᱩᱜᱩᱜ ᱛᱚᱪᱩ ᱭᱟᱨᱪᱤ ᱠᱮ ᱥᱮᱢᱛᱟᱨ ᱱᱮᱛᱚᱝ ᱫᱩᱜ ᱪᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱩᱞᱤ ᱛᱟ ᱡᱟᱯᱛᱟᱝᱱᱩ ᱠᱚᱛᱜᱨᱤ ᱞᱟ ᱛᱟᱜ ᱟᱢᱟᱡᱜᱟᱱ ᱥᱩᱱ ᱥᱮᱪᱤᱱᱟ ᱨᱟᱝᱜ ᱞᱟᱠᱟ ᱟᱨᱮᱣᱟ ᱱᱟᱱᱛᱟ ᱡᱩᱝ ᱫᱟᱞᱤᱱᱤ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱪᱤᱢᱥᱟᱝ ᱜᱟᱞ ᱦᱚᱥᱚᱛ ᱪᱤᱜᱤ ᱡᱮᱥᱟᱨᱟ ᱡᱮᱨᱡᱤ ᱪᱮᱞᱜᱟ ᱛᱟᱝᱜᱩᱜ ᱛᱟᱜ ᱠᱩᱝᱜ ᱠᱟᱵᱫᱟᱱ ᱛᱟᱛᱟᱱ ᱢᱩᱢᱟ ᱢᱩᱢᱟ ᱜᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱜᱟ ᱠᱟᱵᱫᱟ ᱧᱟᱢᱧᱩᱝ ᱪᱮᱨᱜᱤᱡ ᱜᱟ ᱪᱷᱟᱜᱛᱮ ᱪᱩ ᱛᱤᱯᱟ ᱪᱤ ᱪᱩᱛ ᱠᱮ ᱪᱤᱢᱵᱩᱨᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱨᱟᱝ ᱜᱟ ᱠᱚᱛᱟᱱ ᱱᱩ ᱟᱨᱜᱛᱟᱱ ᱱᱩ ᱫᱟ ᱛᱟᱢᱪᱩᱠ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱡᱮᱞᱟ ᱢᱤᱧᱤ ᱫᱟᱞᱤᱛᱟ ᱪᱚᱣᱟᱝ ᱜᱤᱱ ᱟᱞᱜᱞᱟᱝ ᱭᱚᱝ ᱜᱚ ᱛᱟᱜ ᱞᱚᱵᱡᱩᱝ ᱛᱮᱱ ᱦᱟᱪᱤᱝ ᱠᱮ ᱪᱤᱢᱵᱩᱨᱤ ᱞᱟ ᱛᱮᱛᱟᱱ ᱟᱯᱥᱤᱨᱟᱱ ᱠᱩᱨᱮ ᱨᱟᱝ ᱜᱟ ᱥᱟᱢᱤ ᱜᱚᱢᱤ ᱨᱟᱝ ᱜᱤᱱ ᱪᱚᱣᱟᱨᱟ ᱨᱟᱝ ᱜᱟ ᱪᱤᱢᱪᱟᱝ ᱱᱟᱝ ᱟᱵᱡᱟᱨᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱨᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱜᱟ ᱪᱚᱱᱟ ᱚᱱᱟᱛᱤᱱ ᱠᱟᱝ ᱠᱟᱝᱥ ᱜᱤᱭᱚᱠ ᱚᱱᱟᱛᱤᱱ ᱫᱟᱨᱜᱟ ᱟᱵᱡᱟᱨ ᱜᱚᱱᱟ ᱪᱷᱤᱥᱜᱤ ᱤᱜᱚ ᱜᱮ ᱥᱮᱠ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱢ ᱟᱯᱥᱤᱨᱟᱱ ᱠᱩᱨᱤ ᱜᱚᱢ ᱧᱟᱢᱱᱤᱝ ᱜᱮ ᱞᱟᱠᱟᱠ ᱪᱤ ᱦᱚᱸ ᱡᱩᱛ ᱛᱟ ᱠᱟ ᱪᱤᱢᱵᱩᱨᱤ Titana, Tirung Litsin Datang, Tadir Mumanguma Girginamba Gachim Dazo, Rewan Dungunu, Ganji Tanichu, Chi Chani Dondra, Na Ringaz, Yangra, Orka Langoni, Shakoni, Tomosri, Kanri Sergina, Hamara Girgin Gavara Sigim, Rinji Yuju, Lovjara, Chimsang Gavara Sigi, Charji Yuju, Tukachin Jesikono, Danjina, Chimdanamba, Girgin Chicken, Zunzantazgam Sunushina, T. Kaaguna zindazgi nana taru nyingu zubzir ngabzi tamuzgu kinzindazjiga. Da ririgi chimtsangra, da ririgi chimtagan ririjizina rikamuzgirila. Rita ju chimtagzigam sunuishajina, chimtsangzgi nana tarqib, atir maana shayi xisimdi. Yangmana xisimdi bishigi maanzgimik. Daga hamazgam sunuishajina shayi xisimzizgi gergin afsiram riwayi jura, zubzir ngabzizgin riwayi junigi gangshzaga. Daga hamazgi nidinara rangi ngankir niwata tungujigi dali jindangir gerginam rinji chuo rngisin juo mtavnara juo tarqib kapitatamu sigi tabdirila. Daga yang tamugunanim rinji shayindu zul hovjunga gneb. Nirtang chimugziri, karchang terangga kargan tsoaag chonar kakag chizgi yo goka. Taad kona gergengar afshayag goka, chu rungoymazgar afshayinyong yo. Shayig rjigimji ra lhobjung rshchang-rshchang lakam babju mangsong na. Ta shayig rjig langanu ra lhobjung laka tzitzizg higo nara. Ti hanchig shayig semkham detang ra, shayig linkham detang, shayig karga samlu tangshtangtang shika ga njerduk jirgizga rjilun meyni. Hama webtriga war nara charji meyni tamuga natun yonggo kasikonu. Ta chi kongna gergenga chu huyen joko la. Tan zanrazga nanam tsunshechina lhobjug lalazgar jindang jig nam langna rjigimji yokwa vzangal langi joko kasi. Yenna yang chu chupag laka na. Yang tebzinga yungu meyni, tonim yungu meyni ga nirtang tenji nara chu jigimjiga laka sambaqta chu mangsung nuga laka na. Oda chu lhobjung shi, kirishi, libzhati, lozung, shkarma jiglong, niglong, o ngekandata ngar nara, shkarma jigna, ngekandata ngar nara jigintro nari. Tartik cazhita jigko nara, kandri shchangshanga laka waftangri, jolimga laka na. Yang jorwan rambanda yungu nu. Tamuganatunara yokisekunurtirtigi chimdigzigam sunushechinara gergin te jilun yikunu garkavar jilun yili hijutada
tar jing jir kar mara lob jong chang chang la kam ma bir kar ge chi cha ge kar sang te rang rang ge sha yi ti la kana j

0: 이런 그 잔식 응득 저와 그 가정대 식다주의 어거든 정충 의식 씀 어거든 정충 의식 티가 어거든 정충 섬질랑아 어거든 정충 의식은아 어거든 정충 의식지 친토의 가정 어거든 정충 의식 티 치의 마비 가정 어거든 정충 섬질랑아랑 지금 지기티 도그린지나 어거든 정충 의식 티그리 갑스는로 아래 뜨그난 삼더니 인지나 ген барту вама гынжылык татерин гачуг чимаг тамшик рамбанди жердим зина чук тиңи тек соншызгынана
1: о я диначу шпага портгми ок там пи дансин дандыр кабдымба татерин зина тежон манжон сигмо шпахтан гасанда нинго замдыр дина таның нехирг дунгуни зонга дели чу теринг дан андар тхманды инжана вэмэйк кэрга тамси кэрэн баадар. Дэна ngару гэрэн баандэ чу та тамси ба чима бча тамба гэ чу тамси хэнэр. Дэна та ngарэн гэ дэнцэц гэндэнэ тунтун зэсэл. Ирэн ngару гэ нэ чэ тамбо у. Та шук дунг инжана чу нэ чэ тамбо у гэ кэрга дэнси гэ цэнма гэ кэрга та кэ гунба и нанжа чу гэ джэн дукча и нанжа. Tintu chugu ta tamshiri thazugu kharga nyamdang jarwa Tani kharga ta marju kichha Dashiga phansam chukwa rasam Shiga tabdik sinur haga Tabdik sinur haga Lakhparta chusiga marju takwa Ka sangnu Tsikwa ka taknu Dashiga kachindu Chi ta shukangni yung mara Kati kacha chik irkala khursum karindu Mugu karindu di mumeka Si nyana Chamak shiga Nangtunda kirga sawoosii kutumni di muuga chachiyog. Da karsang terangjina chi da gaitung iki la suhuwa ngada shukunda na munguga kirga rewa chambun zangunur, durnung chambu ikunur. Dina da chugu rginninda gachaga waka rginninda ga jinzinzi ikuna danda nangtunda tamchipu shishchikur gachanda. Da nangtunda maesona gachata nisuga zimek. Gachata maedona nangtunga rginninda dukuda jinzinzi chugu kirga tammek. Dindugunda chichigla chikten. Tigarata shiga Амаржуттагс гунуутэ өрөнгөта ачу амкыг чаны сежэнэ гумашигта тансым чубары ашиг нем гавар тэний чудан дусанжинара тара чу чирна чу таан рэшигри тазо ревазгра ёк тэв зэнт тамагра та чу кэ гомбайна жан дусанара игэч чачийн юни табдийн юни татимок шиг чама шарг намба насум матга макуна ашиг өрөнгө ола Tama tixchang dhamu shiga chachiyo nuri kwa niyong na, janchang dhamu rita kwa yong na, ota tenang tanayang shu shiga tajiyo ka, rila, tenang tanayang shiga chu nyam juksa, dhamu shiga yoko tix shiga kwaadhan chishiwa yinzgun, tira ngaru ka wime chathambao. Tenshine shu tamshi ka nandung ka chani, ta nye chathambao ka tamshinda, ta dhamu ka shuk chasiga nrawa yoko, ta chu thumri jina kirga hura ka shepa, Anda shiga kachinzir, chu ngonu ghabra, chu shpa sachigir la, kawa tungu tungu ni zungu ni ta chu ngonu ghabra ndu shunglu gu lorji jinara lorji honda rangni dimur. Ta chu naksang nebdal, rakung nebdal, tani rimji rimji rimji ta chu satang awal, rikul awal, ta avra serji, kangba serji, tani mugu rigni mongpo tar sungur. Anda shiga lorji yin rangna zir. Na chu avra jinara ta, Chazi gundar chik, chintsuk peji zindanda chik. Di kamdani ta chik, sacha mangpo zgana kirga zogo, ura mpiksu, ura lisu ta, daga rgini mangpo zgi nyamin yugo nundi nindara, yang na nangtu zga samaga nyam zhigira, degu. Dindang na danda shu, da rashika nangdana yang chuk, ura tang rewa yugo nuga kirga ta, lorji zindanda kirga, kirga lisu zindanda ra, danda tam jipu rewa yugo nuga rgini pinsam chukpa zga yonar. Тазунжина рашик кергини нанде нзоми та коз тэнди рашик курдана та нихсым гышата махсым бог карманжина мандаг лалаз кергати нантон цгез гжевайни я лалаз цгез зонто дамайни тиму ранг чачзук тэнди та чу чаг шапар та чанжина рата сисама гынн гта нантон ён стус чанд дугундина ра ён лурджи хонда рангни чу цуа гынни инжина рата мэт мрунва Kanga sungna ra yangcha kargini ndo honda taryo saati muzir. Tendu achu uk kargini nangni chanda dukunjina ra ta topa si. Samaz gina ra achi te topa ili. Ti yun yung kong shi li. ལ་ཏེ་གུ་སུ་སེལེ་ཏེམ་ཐོང་སུ་སེལེ་ཏེ་རྒྱ་བ་ཏེམ་ཕན་ཡ་ལ་སོ་ཁ་ཤེ་གོ་ནོ་དེ་ནང་ད་ན་ཡང་ཆུ་གུ་ཆ་གུ་རིན་དེ་ལ་འདྲ་བ་ཡོ་ནོ་གུ་རིན་ཐང་ཆེན་པོ་སུ་ཁིཏ་གུ་སུ་ང་ད་ཁ་སང་དེ་རང་ཅན་ན་ད་ཨ་ཟུ་ཅན་ཚོ་ཁ་ཐང་དེ་ན་ར་ད་ཨ་ཆུ་གུ་ཏོང་ཨ་ཆ་གུ་གུ་རིན་དེ་ན་ར་ཡང་ཆ་མར་ཚང་བ་ནན་དེ
0: Хшаджу цавузгы, бэнни мэцэгэ кэргэ сэмэн зэнджи цэгэрмадэджи чуэндэ ndarji gu ndanshik bai na choko tani tangkwen nyankwen tsangma ta yongchab gu ngi goji nyanji jan song sirna karalanda dhugu shinta di ngoma tkji chese ju tain ta tenan tsamda ni ngang tizu gu gihang gu re shik danda terang gu ngadu gu rambanda ndani tsamay ju yin dhigi na shiru tizu xsum gu tangni yang nga zu tsorhun jangzhu gu nyanchang kang urkil nyanjur dini gu chanlum susuni ta tamshik rinpa jiman da rim zhin tatung shi jiyin namba tsi titir zgbar gafsi shi.
2: Xisbi gandang zangwu lin chungbi pami ji xibzig nuru.

0: ཁྱིད ཡིན
1: ཁྱིད ཤེད པ ཕོ བའི དྲན ཆ ཡིན
2: དེ ཡེ དེ བོ དེ གང ཆ ཡིན
3: ཀྲུང པོ ཆུང ཆུང ཚོ དེ དེ ཆེ ཚོ ན ཆུང ཤེད པའི གང ཚུ ལེན ཚན ཅོ ཁྱི པ གང ཤེ ཅོ ཚན པར ཤེ དང ང ཚོ ཉ དེ དེ མ ཤེ དེ པའི ཚན ཅོ རུ
4: Яна чонг чижгсо дина дартаин ацу дэрэнг тиба гарчик цамба чонгдаг наашиг жуйэл. Рэ дубо чонг чонг цумаг хисл дара тиба гарчик цамба чонгдаг инжина дубо чонг чонг цуг хртам харчиг жэнтон омсаг штагла чонг чонг згрэла. Дубо чонг чонг ци чорамни чисе киви штамжил дэнг жунг шэба дэнг штамхуй дэгва дэнг камцар кахла цугаб жиргшэл да дэнгэ рэнг хртам харчиг таг жэнтон омна чонгнэрэ. Гэдэ дэрэн лэнсэн тайтун гэр гэлэмни рэнг там харчиг жэнтэн өмжо жадыгжио кэнгэ жгбо чунчун юна дэ дартани та лэнсэн тайтун гэр гэлэмла капрдан юмбр гавсэсэ лэнсэн тайтун кэнгэ капр нчэн тэгэдэн чиг чэгсэм нирга сэмдэн нарнгаадан тэгэдэн чиг чэгсэм нирга сэмдэн тэгэну жгбо чунчун цэнмаг ела сауэй рэзэн юла
5: Зара ачи дон кисо тайтула кэтэн чинг лэ
4: Я чубо чунчунцо тина линцэн тайтун гэрглэма кабр маюн нуга варцэм дэжиландага ачигын намжинтэ штамжил ненжо органи штамжил кшэчо ганыг чубо чунчунцо картоландага гупун гэрэму асэни цуи тэгэ штамжиз кшэчо ял Джорси дамби Нью-Йорк чунчэртэ Дэнха мэсэм гэлэвэй нэцэлэн дэндазэг шэнгнёнзэг. Дэйэн вза басэнгэ саси хэла. Шипа рэмуа гуэпунхэ харчинтара саугу шэглэмгэр гонтэмтэлэнгэ. Лорцэ шэгэдэмжи рэча улэн жэжэнгэл. Рэйэн хэнчэбдэнугэ шэнгэ джэлэ мэнюмашэкэй гонтэвтэтэдэнгэ рэйэн ланэбадэн. Татун гарыг гордугарыни сипады нтэнтэ вжигби вшаму тэгнэнтэ жүгзин юг. Нэнэ би сасу шигла нашун рэму уады харжин сауғы шиглымтэн руси ламсыр дэр лэнни рэму чошиндэг. Яна ян татун нэн хуматан мэнжавар кундэнтэ яки джэви хушан шиг джамьюл. Хусин дитхо касын шэту шкэшив чоче сэнсва шэки нэ шаму нэнтэ ангэу цачин шэ нонни вшэгэндэг бэ. Чэрэн ангэу дэ гэнчук нэнни лэнтэ пэвжу шэ кэндэг. Джа намны шипа дэ якэр дэнни янхэн ангэу цачин чэшэ инэм шипа ласу лавлэн гэнм шэжэндэг. Гаптыр мэцхуча дямны шипа шиг цавцангын арчиг юнгдэй. Шипа дэр, о, чу юнгуны, нэнэ юнгуны, нэ сэмзга, чу нашун жунчангзгэ нүгэр сэнгэ, чу дэрэн юнг дэ юнг ёчарэн дула, шисэр. Гаптыр шипа рэму ады лулу чэнгэнгны. Чэрэн гэшив чуэтэсэн инэм, яна, Чэрэнгэ нэву чэшэг уэрсэн, чэ джэпэр. Мэдэ, ян шэ, гошэгу лэмэн дэбэшэн. Нэ, шаргагэн зэнху уэрсэн, чэ сэр. Дэнэ, нашэн дэ кэмэ нэнгэ, шаргэн зэнху чэг улэнгэ. Дэрэл, шэ джэпэр. Мэдэ, зэнху дэ улэнгэ, аргэ дэ, ганамдэн самдэн шэл. Дэйэн нэцэдэг шунгэлмэсэ на жуэдэй сэнсэрвады гунгсэ шэг лэцэн ба жэртэн шэгэрээл. Дэй нэнхэ гунг нэнхэн шэгэнэ шарга юэбэй зэнхо чэгэнэбэй кула агур арнгамбэнгэ шарга тоу юэбаарэ. Нэн гунгмэ шэжу ку ламдэ жэнэн жуэшгэв сэнба шэбэй тху нашэндэг роэмла нэнугэ ку арганэ нашэндэй Шами нэн, агур арнгавжыг. Яна ян ки завзым мавши вэй гэнгий, 아그르 앙암붐게 샤르기 증후대잉 앙을대등 냠데 나순디 샤미낭데 작바리 르모와 충충대는 어저슬 호브자식 걸 호마인 바당 차르제다나 닌다급셔주

0: Jingu, Taranga, Chimtsunga, Hosun, the Gachinimba, the Mxlova Yimba, Yanranga Simuzigri, Luno Yuji Samga, the Gur, the Muga Kurga, Riva Chipuzga, and Tombuz Yunura, Niva Chaprava, Tonga Yunuga, Tanning, Chuturin Jerkilis, and Amson Shetinayan, the Tonga Stambi, the Tonga Stavi, Listen of Yuzian the Dora, Yang Tamar Gopri Yonu, Tomuzin, Tina, Tiranga, Listen of Jeti, Tachimson Hosoga, Gorum di Chola, Chim the Kamusik, Niva Chimuz, Tonga Yok, Ton or Guga, and not the Niva Tomuz Tonjuga Tablam. Часг юук дала сугын тэни кабдай жин ус ин ижи инуга чимдгна баг мгсл кхсг нянжу реваз граштан нунзг ин ут ин ятани дарта дэрэн гэл эцэн ди цам бадан бунн ангис сиг жуйл
1: тамби хсун цэгрэ на гайдэн ловин дэн чүч лам чу юл
2: Tambih sung tsirena, chlua me bi lor puja, shubayon.
1: Tambih sung tsirena, gobr kavi, damuka, drachirion.
2: Tambih sung tsirena, ariwa kumi, hwasim jor, yun hung yon.
1: Hosu kipji shalom.
0: Yesterday, Samgalan Jinamba, Tarta Tirangalits in the Tamba Tangbu, Hosunki Jasalanga Tambandina Sigi, the Gurney Gonin Samjurjiwanams in the Tirang, Hosunki Jasalanga Tambandina. Chimson Hosuga Tundi, Sinichimuzu Tongug, Lanzin the Musgin, Titana, Tiranga Lanzin the Tongtandi, Taramuxilachu, Hosuga Korichimu, Samganunga, Tachimson Hosuga, Kawu Korin Dinunga, Tasha is Gonsalongo, Jerem di Chola, Nipachimuzu Tonga Yok, Christian Chimuzu Tevga Yok. Тани карсан дэрэнгэ цуван умаг чүг анивра нэртэн тамтан би гнатэн кангангс гы юк онатэн дэрга юусан ражэртиг чүгэн дэйэн тавхи сонжиг нивач муз шэтэв чизг чэнан жиг далас гой кабдай чи юнуг чимдгнан базу дэрэнгэ нингонго варлыгын дэ танава яри дали шэпка чинянжу ревайин Тина дэрэнгэ лангзэн дэ чула чэта дэнсю сибэр гэмжэнэн чина тарта Solo worker on Sung Kil, Chakar Zong Murg, Jardo Lobjag, Mamjang Rambandana, Tar Gay Girgunjat, and Inzenta Savandi in Gan Kriok. Tani Kazan Tiran Dim Sunshina, Tapijin, Gitun Lobja Chimoga, a Loso Lobandana, Tachim Ranzing, Chimson Loso, Chilin, the Lobjung Yok. Tinata Ganam Sunshina, Chu, Long with the Mungashay Jerem Tanbi, Yamu Mampuz, Sonyo Yonumatsuka, Dutton Dastai Kori Chimbura, Lobja Chimundo Jiti, Young Zongram Single Hobjong Yang Yoni, Azong Lang and Yamu Gamans of Sriyo Nugstani, Chimdanabazu Shiramusik, Deringalis and Destin Yanju, Orka, Stanganzin again.